0: 진지가당 단능은 고추치 비르자와네 제추수제 시진핀지 아즈기쟁랑 우당 쳔마용공 아르가잠니 니콩의 된지가당 체지르식지르 창고라 니콩사르비 돈이 폐지당 아야칠 흐친당라 니콩접차 제럭서당와 지라르글리 문카르당 예능라 아미급비 니콩 폐지제 탑지 디르그네 나치 예급시는가 아뇨근증 치비 코리글라 카튼자비 일치당 아당수옌 Talooni zung nikungsangmi dianzhin zikchin xeba ni argni logzhaf chanba, dini niso li zha kurchul xingur zambi bara. Logxi maalag sarwaan zikchin xaagir gangyugi gandildang. Munghi war arangilji xie logndun cil xtungwa tenbim zhilib gani. Aritang yorim nanjil, yagir, njarbin, arisaji ji logdung cilji donbur liib gaiyul. Logxi jibcha gangyug ngang jangdo cijir xini longlogdang uhtin. Chilog, nyangloog ji ehtewa yinbi talsiong nikung ji chuanyong ni khinhandi. Ayardi ji loogxi kundun gansong la dakhchur tambu kundun si. Xiamen lupchina zhunggu nikung siji ximjig langga yuanzhang limbu changgib sejir. Nikung sangma di xsarda parbi loogxi ji ginkur gongwi xuoxi sejir yul. Dali loogxtul da halim abjachib danji yin xsarpar ji loogxi na talsiong nikung ji kundun si ba yin. 중국의 로흐 체질디 정부 겸지도니 비츠 땜지도 송위 아연츠게 야블로 땡원바는 체질제 추심을 담보당 답지제 땡클 흐도흐 마슬 럭스제 야르튼 조보당 다동 말럭 감간 송당이지예나 달리아 야크레 마트버그니 땅 토스르 럭스 톤디 아겐탈강 제멍데 송어 아나바사르비 로흐 말럭은 조그니르 김즈친 시비 톤이제 알럭추다 긴코당 덕추 니든시 Dalib da dambira chi tsuk yungji luk ju cil di tsu rir donghwa chig chindib gawa dang luk cil tumbu dang jig chi zubchin lirgi ji luk ju cil di tsu rir donghwa chig chig jig tir chin ni tianbu mam ni yin la. Di nanang di nim li jia chib jil zhang chung ga para. Tuni simbi chula ee huiyib chi mu su jia jil ab zhizhang xabsi luk ju cil jia chi zhibji zhang chung jig yin ba dang. Bi sir tunji ni hi dang zhang zin huan ju parwi mungun bi dofki chin bu ngun. Jachi sirsim langa shtibi tsama wuhu zhizhang dini kichukusi zhihib ginkhu jimangda songali zhizhang dini jia lukchu cil jimangda para. Anhui xiangchina wuhu zhongkir zhizhang qimi zhichina ngathdunga nishchung cayo gongsi ngankirwa hurung gifshijir. Ngaci dali zhihib jib zhinkuna nanangli dafchik parxing. Dali da zhigbir shanshi yav lukchin anhui ya mixil tunun da guwa dang. Dadu ngaci kichuk takur da xsardan hanbi kiabcil nikung yul. Gadi ya mangji zhikun da dhagmi ci, nga ci ya luk ju cilam danji mangbu shig jitir gan song sha tabjian na ngomi a loyu lindi bap shigri. Karbi jangduk dang karbi nitu, karbi lopji dambi ag nambab sarbi a lukhi malak gi zhanchun cagul jim nikung sarba a lukja qimbu rabjidbi zamlang rinbi ganil di takhjul shi. Munghir panshi ya mhsil tonun a zofchin yugnir ngang zikchin shijin yul. Rangjil jie lungi changul zhunga wih gabsi lingur zambi, amigsil tuonun zofchin tuma yinbi chani, zikchin langjib xiongji lurir luchtung cil du tirchin rchig tenbim jil dungshiram niyin. Lungi changul zhunga wih gabsi, rangjil jie amigsil tuonun taijiga zhulim qienbu zhunga sarnum xaji yinba dang. Nabluk khanjin jib zhinkun dungwa dungshir zhi xewa mnili gwaddi, zhunggui nabluk kharchil dang shangluk lundun. Chimi pantsin kasiv, longxi dang ohtin sabri ji jim nikung ji namba sarwa zhinjiri. Nishtung samjilur lihkib rangjil ji namba sarwi, longxi malag sarwa tumir zhengur zamji yindi. Jangduk tanyung longxi kurchul namba zhichani zhibadang, huanjir zhichu peji chuyung ni jangduk jindi namjir shibir gandilim nidin dangshdi. Zhunggui ligji dangrib janla karwi xartin dang nidin jim dakhjur dunchul shajiri.
1: 你们中国松治等牛这么年的蓝素期大家比中国松治理的经配置端正恰不起端正的门特的家庭比瓦空生你有把马斯的家庭建筑是不信你让这些松治理的经配置切字的那边托了不信有了而大家不是中国松治理的经配置端正家庭的阿姐等张琼的个人了而大我们理解张你特色的安排有了端正的端正将你出了而大我们理解安排的安排有了理解安排的安排有了 Лесик мэртнаб чи штуанчан дэгсэм дава мэнгбур чарнюм чи ржащил ванцэм сэгний юлэ. Сакэл гэнэв дэй цэ харжил дэн гэжил, нэвжил сакэл бчи чи лэргу вчэмбур штуанчан чи вчэнпэр штэвчи чи тоним шуэнсэн, нэпун хуанчур чи сунжил вшэгу дэн кэкун нямгэл рангабжин чэрэвшэн ба. Ковчул мэмчэнг штуанчан чим тэнчур рангабжин чэрэвшэн ба бчим цон юлэ. Зоқчын лирик жин пейджи чэцэл нгоқсы чи чэпсэнгта сунға атан фтэнни. Улоулан чачиб зоқчын дан, манзиб зоқчын, вланкур дан лалаг зоқчын. Лорды чи лалаг чунға зоқчын суғчы, тунли сонжа чиргин кутты, дар мума дан вдарнан парнун шон юлэ. Мзачуд сонжа чин пейджи чинбо шон вий намбар жин чумши юлэ. Айарки гонсан мзачу чиргачыл уғты, лонгу цгпи дицг дан дэв жин нянцыбг саржи сачи чиргиндл дан вий, хсамсиг лордал дан чимчи, рэгнин кочи суғчы ргин ку нгоқсыл топи чэрпшин юлэ. Тагшил симжиг шээси лордал цунтун штагу иштан, рэгний ловжун дан чадан рэгний хсартул, рэгний дан лирцл, ловсу сугаргжи нгагту жангбур дэй да гумаалдийн парцл вжа чипча лиргай юла. Лормал дал хэбжи сачи чав дартаг чатунчи панжи нгосли инла, сонжил хтанжиг жинур чир нгагтун дан, чонжи нгонхаг цангмарн жирдух саму нгон юла, да вжа бин жилур тунчан цангма жарчи чи ванцам саржин чумши юла. Чонгу сонжил чамшан штэгний чир чужин, лиу юхан гэв шачир. Сонжил лирик жин пейджи штунчан дэй втамрар да мангбур жарчи чи ванцам саржин чумши юла. Тиев чаку хуанжур чи мянсим цун юпа масл, Кочул нгалин дан мамчанг фтанбу, хуанжур нгорджиг чи ларкандаг донвар нгансун нирдам ши юла.
0: Донжи тунцы чи лушаби, нжарг тунцы чи бжачи сами мисан юла. Дина вагар дезил хевла нирди, донжи шуюнни тунбаб мангнюнга мнангаг дикапсу фибадан. Аджигчи сарва дан лагцы сарви шанхи додам джах бицил дан, панжи джетур данни лолаг шунви аманжи джиртанда дан. Чонян нянчан кэнга сарангуба, Чангшу лин джив шеджир. Анын дэнэ нэрэгэ тунгэлэр зууэн би хунэн чанша яргэнэв шэнгэрэшгэ ян. Ди эртэвэ кэлджиэб янчуэн мэ зэбжа ангабжэ афсэн юба дэн. Сойжэн джэ мэтэв гурсэв сэна ди цурчэгэн яни замгэ. Унчэн дартав лингэн дэн я ябшуэна юбэ мэмэлэ намчэ лапчай юэл. Охэн мэнвэ мэмэлэ намчэ мэ бжа яварнэн дэв дэн хкурэ вэгэ. Нэмбэ ноцэ дэн гэцэлэ чун шэнса тунцэ мэ джэнэнэ джэгэжэвар джэ масэрвамнэ нисанэ дэлэ баржэгба дэн. Анэцэлэр тэгшэлэ Девджи, жэнхи мэтвэрнийджи, жзиштэнджи дэйла чамэр айшиб шинэ, цундэн чэнджи хчицэл айшиб хуэрий рэнгэл нэнжэ тэв. Чунлэн аргэнни шэнглиб шэнэ дэджиб зугэл ба уанхэ рэйв шэджэр, ngаци мэмэл намжи нду нгэрцэл чи туна адава абжалхла лэв тэв, дэртэн чэнджи лома рэйри мдугдан, дэхтэнгэм нэтхэс хучэн анала кэвигуэнэ хтасиб цалэн шэ тэв. Талу рав еңжи, шанхчул мамал намжи мбам сим лага гуачул шайди шанхи хуршив дан шанхи рташив цалина. Нжирдан влаштун сухжив кашуг савар ях гецлив жемжуғсан жиржин юл. Анху ему шивар жиг саяв жамбам абдан лага ртунжин намби нуци нгугжи шеби нангаг дикабзал хеби юл. Техир зунг тунти хуштун хденжир рав сарви рангил цихан лудуғар сонхчу мамал намжи цуви нанда вниса гуачул ши. Янчун мэр жабжа марчиг цэмсэн би аргэнэй жэцэнгэй гармани дэн шэкэн нэн мэмэл намжэр алух сухба дэн чэлэл канхэнджэ лирэм чацэн рэнгэл нэн жэбтэв. Хунчэл мэтэвла дэнэй касэбжэ би шэхтэн хэчэрнэй шэнхэ додэмжэв лишуэл пэжэ чэнбу тэнэ. Анхуэ шэнчэн фуэн жунчэр тэхэр зунгэ жэндэвэ дэчэн шэшэ дунгэ шэджэр. Nga tsu la guachul xa yilin harli mangwa kundun xii. Nga tsing hunchil mamil namji limhan turna hajin xa cxil xii. Cangma cangkong wardam dhigi. Darta ngi xarim xtankil xii ji mamil namji arangil ngang xtankil xii bi di tsul nang limhan xtung tab. Mamil namji xchiki sashang mab zhishtung lxla dodam xie tab. Dalura xinjiang gib zhanchun qinbi ngang argani chalil av zhishchik jenji chadig av rikul qabdil dang. Цели зонгда му чимбам жаштунга мами лудгу шанкар ангаады маши гунга рихгур тами чалил додам шежин юл. Арав сарби аргани чалил вжачг жэнджи чадыг рикулджи лудгу чы коцал авжигани екл сосур авгейшан дицу сосур годжиг шени шанкар тэч ртунга дан. Цанюн тангман чартун шени шанчы касып шеба дан чалил нямртун шени авнайкал лысып ше таба. Чалил джунчун шеби чабжигда мами лудуғ гейцар ди нгэхчи дисы чатан цубчилам дэнгий кундун шеджир нгансун ябу ши. Далура рангил джир дунжи гейцар шерин чарчин дэнгшин нуци хэчинахчи чани джунчун ви нима мэглэг юнгар пан. Хунху тарна дадживи ци хэччигнин ими жанчун чимбур джибэн пэнджир ри. Лудуғ ngаады маси гунг зуур дунхи ямцэ лунцэв дэн дунхи цава дэн жигчар чилгусху намчи джа нуци дэн. Дарун чинжи дэн мами лудуғ нунби нуци джила нгухсун шини нихы юги лулг юнвар зунин джиги.
1: Норсил буи нечир мэсэлэр джавэнэр гур чагчагсэм дэн ни Чунгу зоцунг нэ кэн дэн, Чунгу вжиртун нэнжэн нэ кэн, Чунгу мамэн ганчуд суу, Чунгян нэси кэлип джа чи штэва рэнба дэн бу, Марси кагсэв шини, Марси нэмбур нэлин дэнвар шажир, джавчур шажир хэлэ. 中国学生能真能看等，中国学生也是能感觉到公司的。实际上，今年我们这里看过你了，马上就办了。你看，这个从你那看，前几月了，马上就办了。你从第二年起，我们这里看过你了，马上就办了。
0: 而且我们关注了相当的新闻的报纸，让你接听到通知等。而且我们关注了当冷等，专注了我们北京周围，那就是当不能出现的潘头油了。中国有些企业，下边有从我们这里从的，搞这些什么的，大概比七五个人内七七十年份，北京的数个人的不得这里，一个人比人做这个国库的担子些把等，让上个下边有从北京的这么的少年人不断呢。北京当从我们的卡特尼亚米萨布等，长期通空等，特生尼空，而你一会儿看不熟。 日正啊，今年说土更个，确定下批利率个十通了，跟着动起了。从我们相亲节，我从初八正这个新年，人们初等存的了手机用了，门口的扎这个小王他错，人们的那个别人有了。当地人们错是让生意，得生你空等，啥些错是不？啊，一切我们咋？啊，人呢一个人，啊，人多是今年说恰空节，开的家什么三这个新年，人们错是时间把麻烦了，而且请过空，人们在村口那儿决定的些别，确定见人们开了过这个些把等。 从我们今儿几科目给称等，等入学习历史偏见节，那些年不这些吧。俺同那什么节，人们都看的。得上你空学习等，而你一会儿看不习学习，日正啊，今年学习，昨天日子学习，俺自己从头的学习节，离过全部课俺等。从我们今儿前程所准等，从我们今儿你说任务，北京今儿从我们那开头入学习别，这么这节，前头人们看了什么过这个这些呢？说用等啊。 冷这个南北从文杰吞立杰，俺那阵子正拉刚子把灯，确定下不是牛从偏激单位判定文杰的。人错干事北京当从文杰里吞立不接他了，而个年纪多年做外籍，做那什么那么个呢？乡亲的从屯听当北京个从文那入学些别，广东部。一说二个让中科的萌萌是用姐姐托当部，俺们这个给从文杰，俺们说任务些别吞在些从我这头当。北京当一说呀，二个你吞立一句了不接的。 从文杰前程所存人错，艺术课节不是跟你合作个当，而龙珠二个你一个人不同错，对不这个学过别的嘞？提出了从文杰，俺们所任务些别，团结些从不这头当。北京当艺术也二个你团结，一句了不接的些个当，拍起来跟着那不接当，这个接不但是些把当。一个是从文杰，俺们所任务一句些呢，从文杰前程所存人，俺们这才是个不接当，着力当伢的过节，渗透力从文杰了些别，一个渗透恰不些把当。 上西个团结，多出些冲动，而个你一会儿撒不了，而个你还是个你一会儿团结说，他不就让你就接出了，忙他个节嘞。从我们这前程所准些别人看的，从我们这前程所准些，这是北京中的七八百多吨的些呢。俺就特别在东开的等，多出门不唱个开的三这个些把等，婚前呢才土娘的等，娘的才这个人不多呢。
1: 啊，这个你还是个，谁过得了这种节目段呢？从我们今年所认为节目段所过这个时代，从我们今年前程所准节，啊，一切核心都没了，不加接把等啊。所准那点呢，节目段偏激等，节目段节是从哪跟的了？是从给托你了跟的姐姐，俺们不买，我们等节目下去嘞。大哥为此证人，俺们今年所认为托刚是刚这个级别，俺们的年目段是干不什么吧？从小这个人是中科的，门员会这个人是中二中，每个历史课等几个知道吧等。 第二大把不是咱们今战斗的，用是冷着不凶的。相亲的用姐，三个你所说的用为历史把等战斗的理论不难弄，恁得念不懂怎么的？而讲不跟战斗能办特别些不是真当，学个日子就通肯得个，换我这去了。当地战斗那大人阿为七八年，是冷中期等国三把等。相亲的用呢，提示不了客户阶级，俺都已经转到个人民那么的去了，全都没是国通接不接等，战斗同俺这个背月了。当地战斗出了，得出去完成全用呢，没不如在的。 战斗节今天的让我们先来跟你们学点马事，凑合着三口气，咱们战斗也坐到学班去了。战斗的不就乡里等、里村、一块、村屯、康苏区、娘们等些不是跟着等的？战斗学啥所说是刚这个等。 Мэрэгэрэгний чаптун, чайдан шамшиг тунзин жэмцун. Ехүр жабжаг сух сонжрб шипи, жандарх чиги чонгчир шиг даржиг тун адан, хуанжур лаг сонхиг цулий мэгэлэн гонжир шуншин. Сача сосу бзадун дэн ехүр, цунли, мзачучий нэрдэн гэргэлэн шипи, шанчин юнчий хуанжур чи пэсэн тоин пэжи ла, гэхэг сарват нан юлэ. Ан дангбо сэлэн табан, жандар ди дорнам шесах зоу ин ла. Вишуг янур ракэгэй, жандар тэн бжэвжэл ли, ргэр жил бжэнимаг чикпэм чип сахкэр сохчиг лангни, сахкэр чин тоя ракэг инби, тэнгэн жандар чи ан дангбо тоба дэн. Цормэн рэмдэй нямдэн ли, втэмэр хсэрм тэн хсэмлав лан баар илэ. Цормэн тэнгэг дэг ракэг ан нипав лан ва дэн. Сэлэн хса ракэгэй ан хсэмбав лан. Бонзэл сахкэр тэн, цормэн тэнгэг дэг ракэг ямгуан юнгэй, болу бжэн пангни хсэрлэм хтэгм ипшарга тоба дэн. Вишуг янур ракэгэн джамингар джамси болу джэгэн панг юлэ. Зэрсунур гурауан вишуг янур ракэгэ сунам ланжав юн баадан. Вишуг янур ракэгэ царчад ба, жаншу тинлар зэрсун царчаб юн цанян нэн. Жэнчо дан шишэн то, личи шибжи ла, пэшун ханжаб юн цанян нэн. Пэшун урвандаг ханжил баадан, пэшун штаркал ханжил ба, пэшун джандар штаркал ва сучан сосур тоба. Джантан шаврын джуандаг рими ламдаг чи, шканчаг армацун шунса дан, цоргун ловшуг чим, торгун сух сакэ чи, лисла равар ирини пил баадан. Савун товин жанралли, лесил би сонни жондарв шипар масл, хнянштуб жан жондарв ши юлэ. Сагни сосур таму би, ил арнис шкэмбалу джапчур шипи, тандин жандарлах сонхи жисав чигэ. Цоргун арамди нямжан шипи, шанчин арамби мансуг рамжин чир, билаг лесилн жандарнда, лунг ухсам ранг басун тумл шипа авжил. Дартам цоргун чир нанхин нгон баадан, мэргэм тандрачин джахи чэва, мансуг рэгни дарплаг дунва. Тонли нямжи лар кэндаг дунва бчичи, шуғди стагу гачин шигда чир юлэ. Мэрэг кэг мгамн варан дронг дэн, бэри, Нямжи жив шепи, лисцы жим жесам тачир ю баадан. Шанчин юн жи мрэг кэг мгамн жанчурм данчуб ше баадан, танжил бантуб шепи дирб жи нямжир ганлаг чимхо юлэ. Жилун шунгар дарна, жандарн жиг жаджи, занзыг айун танкан ги пэшун ракэг ги, жансу рэмди нямжин дэн, хуна рэмди нямжин суга ракэг дэн панцин цамжр дэн, жемаб шепи шканчыгн жандар дэн жилв ше гух бэлэ.
0: Tāng zhuwaan tāng yaslach shibkhaang xiangqin tāng xiangqin si zhunga bīsi tōi gu ni līshik la gandik tōngwi tāxchul gōrjiga dōnchul tāng sib shibba tāng. Kaatla rukchur tāng kharnam nyamdi ji tōngkhoong lag chan dōngpil ganglag shachil. Nyilam mar songun xiangqin mokh tōngkhoong tāng jatsukun gansong tīnji xiangqin tāng wih zanzig bu tāng xiangqin pēji jijir yun lankhaang. Xiangqin ap xianglip xiangdi tīnji tāng nyamda songun xiangqin ji kili mongbu jigzil ji songun ji ngatsu la rukhjur shil ji bi ngachu lab lakhtarib ji zhe banjim shi. Bilag kili sandim tāng zanzig ngansong chirjil ngakti surjung lab gandetung asu ji xietav la dini rongzhuk sakil ji ngatsu nikhdi lishig bichil la agirchil lab yintil ngang turndag shung. Цонхун жи ронжу сакр жи мгацу нихи жи тунхун данг лиши жи нолу сани жи чесл жи ла чуйон ни джасир си ди. Лиши жи бгинки сату жабр си. Дер мавсил кахта рухчур данг харнам нямди жи сакр ла танжур си ди. Лими ю гинку чива данг ла чаш данжиг инба додам цадан инбаб жи жи кели эйжур си. Елнги ла сони хтухшиб данг кели чуда сони в жилун си балар дени шанчин у жир зунг вши нга ни мамта ян билаг кели гани ни сим сусур данкл си ди. Шуғни жи джитан ла маңштығы көбадан. Арамси шина халама келіп жалғы лап ганжа жығды. Маңу өр жамжи ванғи лап жығды арам жына ажахчыл шегері. Шыңдан жондылдан деби айуан ланқын амни, дедул лишіл бі арахун жи жи топхыла дені, анна ла кебінің кемсаңнан да сонрды, лини жив чачына ва жирух шеба. Мамын адиде арамахтыр чедуна данши шангыл бейва, демына жалымдан елңи жи елім ла дені дитхуды лини жемпіл шеба суши. Мэхэ тунхун шапша ликун дэн ngацуэ вар кэва сухо чумрих топхэла дэнни, шэрчула лими готум ранжин дэнюн дэн дэдэн нямдэ лишин хуэнджи чуртэн дэн ngацуэ жачм сухо сурчун бэдэ, катл ранжин дэн хчигэти ранжин дэ шапша чэрчил шидэ, лими шэрх чуба дэн лэнгхулан дэгба зубчэрх чуба дэла ngansung си. Лири ngochul дэ касв дэн джамжил касв сухо дэ сэчи дунчул шэбэ топхэ чэрчил шидэ, шэрчула лими жосун дэнюн дэн. Кэлі жив лініяв гэнху лав жэцгэдэ нгэннам жи сурчунг намчан лагжг шэбаадан, шчигдэй жи нгэгтэй шугнэй сурчунг бэва. Шэнчэн шэ гэргэн дан кэлі лэгцэл баадаг цунхун да юнэ елнэй нэ хуштун шэба. Сурчунг цайжэ лунжи шугнэй жи лініяй эйжур шэ. Лирэг лэгцэл жи царм нгэнзэн сухжэ шэдэр шэ тав тэгцэн да тунваадан, сани жи цайжэ дан кэлі жив лініяй ла хтангсэв бжэтэл шэбэр гэндэр дангэрдэ. Ронжуг мангцху жи лишиг хтанлэн лав жугндаг шэ. Дэдэн нямдэ, динэм джэнджэ, джэнчэх шабси ламдэг згэдэ, кэлэ джэм джэхтэг шэйэ лэхтан кэлдэн, дэчэл нэн ла мэдэн кэлэ ла джарлэн шэва. Сипэ лхобшигдэн, чэцхун гансун ва бжэнтэл шэ басхуджэ, ангэйу лэх гангэлэ тэнжур тэхшулси. Нэхцуби кэгэн ла нубадэн, додэм цадэмэнбэ кэлэ ла дитхуды лэгжэгдэн, шэртэл шэдэ, бэлэг

0: ཐང་ཀབ་ཅང་ཡི་ཤོག་ལ་གོང་ཁབ་ཅི་ཅི་སེམ་ཐག་བཅལ་ལ་ཐང་ཀབ་ཅང་ཅང་ཡི་ལམ་བཏེ་ཧ་ཅང་ཅག་ཅུག་ཆེར་ཏེ་རེབ་གོང་ཐང་ཀབ་ཅང་ཅི་ལ་པ་ནི་བཟུང་དེ་ན་རང་བར་སོག་པི་ནազི་ཀི་རང་ནག་ཆོམ་ཆོམ་ཏབ་ཅི་ཏབ་ཅི་པ་དང་འདྲོན་དེ་ཤ་ཏམ་བདེ་རུང་ཁི་ཅོམ་བི་ཏ་པར་ཤ་ཅི་ཡང་ཡང་ཕག་ལ་ཁི་ཅང་ཡི་ཅེ་ཚང་ ཉིག ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང Ништун нерчилдора, амасукэлти, амангчулар зохцлбашиби цанин тобатан. Лиха канла арепкун агерцлти, аянчимсиби ханьивчалла.
1: Хаутрахичи намжин, танканы жангисакгалби фямзи майин бар. Семсэ токулбжимби мехунштавши иншипшачин йолла. Ништун чонгалдора, рамба кыкы тангатан сажунгэр жапчур уты. Кия жесил консепцгни, ркакы йопи лоо намла, ревир гочинши янурвши. Сатыр церанги ngalan basun chi kapshug me pir ngon thom yo pir kapse gergin chi rogrim tang kechig nang rti thankim jabjang ko thapar masal ji chim chi tokul chor thapar shi shung sere
0: thop chhe che jerim chola khau ja hi ji ge chul tang jatsil ni ka zor zong shang ter chun na debjur she thap tang cha thin jar tang su ji che li hzan ni thapar masal ma zong shi she bi ga ne li jang thob nam ji sim sim jig par shi dung u chi la ka rang thom ab ja sa ga ni den ni cha long shung wa tang Дели лома чэй мэгэрджэ лидэв кэнцэг юла. Адари чаним юмбэб агур хтун аналхэ лин тэвшир. Кэмцэнгэ лури чанимжэ юмбэб агур чэчэгэлхэ партэбэр хэгэчэвши.
1: Даркэб чон мэнтэг юпи сарива цэрэн цуйвшэчэрэ. Гэргэн чи намжин тэнкэнэ джэриштэн хсэркэл чи тэг папа куна майимбэр. Гэжэнчэ цэшу хтарла джи тэвгэ шившэн юнсэрэ. Гэргэн чэх курглан хэрэгэб кому есмэ гэбжэн ючэн. Комовшипи лирэв кэнки вэмэ лэсик ба вжэв дэнгэбши юлэ. Нгончил мэ мэнгпи нга ларцэвэ рухрэмши нюмшэр, дарта нгэй чэн рэнгэ нэпэр дэнни, зэн ла рух чэтэв шаргэ шипи рка чэндэн, хэу джахи чэ сэмсэ джанхэн ртавржэр ютэ. Ло мэнгпу рэнг ла, кэ кэндэгвшипи ргэнгэн дэн, нал цапчэн попэ ргэнкук бчэгни ла, дэна рэнг вэр рухрэмши ни, дэвчэл тэр шэмжи дэн гэй, цоин джо джун пчэш дэрбэ ржэн чэлм юмэлэ.
0: Хцэвэй кэмжибши бэй хчэпнар занзгэвшэй гуртан, намгэн ку тунлэм дэ мунсэлла. Цовэй кунгэй дэн цамжи маңэл агур чэ ңа зэма сэндэвсэ пэл. Дэкэл чэр дэнзэг нямжэл чэ сэмдэн чонгчонгши бэй хшэ гуртуэл кэгэн ухжунчин чэпши бэр топжунга ку чэв чаджгэвши хэн. Кэрндэгши бэй гангун чэ кэнвэр хцэнгжавши дэ. Арэнгэв лэхсунла дэнэ хцэвэй джу кулэв жэн. Ништун нехэли аргни тан арангшун хэжигнями азгэнди хэжигн жемхтун артан хауджа хичи илнис тэнган жэжэнгши би анамби хтаму ва мангби ясим чигчир тэ чог ку тинкурлаб да чэн лэгдэм жэнхир зонхти жэжи нис тамура аргчи сибана тэнка тан аям цэна хсэрши чэбжэрчиг дэм жэни арекун танки чэтэп хэбим зэба гэнжэр тонлым дэнгэн бэрси Дарка ба бя юн аран хрту ба хуэштун сху сянчин рэн ба бянжи цанхин ав гил тоби сянчин рэн би азгэнди хэжиг рэгнийжи тицэм ранжин гэб гэнзэн ба корэн дарун хар жэн арумо кэнда тэнгам жэжэнгжи ли лав жэжэнды.
1: Савсуд ла рунгур гэчэ лонсунг тэчин бабжин рэпкун гэ сагжэ чэмвондар чарлун шунг би вчэртэн майн би шчэв ко лар дула нямо шин бабжинды. Хау джахи чи чэн лома намчив лорг джэмни тэнгам жэжэнгшэ бия намбан тонгни гэдонг ла ил цэмбин зэмдэн чи кэн юлэ. Яган ворчун шунганы мацилар зухцэг копашин майм бар бантып жилиор нисэм дэнгөвсан башигрэлэ ки лонго сэмчэлэг гыфтансун латэни рэнни жилигэн ларынги калуб жир тавчин жирсэ жир товхи чи мацин дэнчу жи жолым отун дамбар шэ тапав дэн хам шэ юлэ хсэн моржон сэг нёмлыг жи пи лари вандаи лэгэм жэрни чи рэнни лагын би жирсэ жир мэлэм шэг тэмба масл жирсэ жи ламкэр шэг би мо мэнгу шэла дэрчи чи мацэ дамбар шэ гонтэ цамын ямбаны ғаншчун лариуа шика жисы чим мацейтан, уачив жилм рангу шипа тэгэнэ.
0: Нянку намба, дицу чи ғанги датанга ганчун сэрсам лэцэн хтунцамдан инжуг. Лэцэн дэ зумжиг ба ламу цу, зумжин ганкарва сунам цэрэнгдан хуартан жа, цумухжил. Хтаклва дурджи цэрэнг. 这七八大个吧，俺这才能当，说那么认真的呢。没碰过不来，花这做你。大南北京街的走路几个人人。
2: Kormun orkul alon tinge di tuh sarengir.
1: Nyankunan ba chenan bab demo yinna derung nap jertsigir dargabi tsiyuv jeltang jertsigir dabdan bi tsinyerdin vortsigir dabdan bi tsinyerdin yinla zamimir jela. Chetsi tish tartu di tuh sarengir lecilan yambir gafsishi.

Лэнцхи колог зугжи, азийчим сарвасик чэд, мауи цуни чэлхэд, ама дэн апи нам ngалан дэн, аргун чэни чи лила зунди, стэйчул чэлвэй аджанаг чэнзи. Аяркэр ньэу чэ цасар дэн, чэгчэр чэ рнгам ка, агэнкэр цул тордэн гэ цэглун дэн, Gang tang wai ge chuo ni shi dig jiang, or guo xi cu xiong xi. Ne le mang sheng cu, a ri ri jin kan jian bi ge nyu xiang, le zhuo mi jiang. Wo chi de le chi de, a ri ri jin lu lu luan di, yu zhi lu zhi jie de, qian zeng xi ge er guo xi neng ni jie li ga yu zhi. Ama dang, api chakdak lang. Chiam cheng di shir da, nyeshi ka di chun nang, amar khomlong do zun li me nang. Ami chan gong ga malam da, apa dang, mang seng cu man zhi zhin ar gom yo sir. Ama, e cheng ga liri shir nang da, Кечи хэшкэнжи чэчэхвар ю. Өцэнгэ айаргэн хтунши чэ цэрсарэна, Кечи арчэл дэгдэг хэшкэнжи дан, Чэнсэсэ чэ арнэ чэтур ю. Сэнба нэнгла гэгдэ шэфтэ самна, Ама чэчэ юцэл, Чэмцэнди лаадэ гэлэ дэнвалэ, Нэ чэла чэлэн паршу. Тана чэчэ лэгдэ, Jia ca mu gari gang yang asig yung wa xie jimil. Che ji jang pa ma vzhen deng zha war, ngarang li shi pa xig la rewa jang yung. Yen na, ngan li shi pa xig xil ma tabi, ngi che ji rewa dung si de deng song, che rang ar gung pa ma chung. Ama, Лордан дисюген дами ярянла тбахтар кайчи жаруи чечи ланцуон галар дисон ама даста чорын аргини хтлвинис гнерма вамди тен лорди тапи касынг хтукр намбутан шкадк мацер море а

0: Кейбгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна кейбгий хтамлариё.
1: Кейбгий хтамжи мэти ламтэнгнэгё.
2: Хосу кейбгий хшалэн.
3: Zedinga Sangalan Yedangalan Sandina, which he does so chung getting so tisheto, Kerani Panda Kodriya Italy, Tono Surugurgan, Chunkal, the Elm Zombie from Dunga Girgin, again Pamaranji, the Dashikandu Italy, Girgan Sonjina, Malonia Huger, and the Girgin, Noganyamnon, and Jelly, that's of Chikushet, Kunitani Kabdariners. The Mughalans is the Kodrishan to Ninjinarichi, the Maluma, the Girgino, Ganambag, Nyamnon. Yangnan di chok tablam, nda so so zo, xo ta ta girgin gilirkan xtang di xarxige kono ga girgin namba zo nyamcho chigi. Di na yang rang rang ga lho maandas chong tabra, lho chik kushet tab. Di ngay tanda zo, ni paz ga yu khwari. Tuanjir ta samni, di jangg xo len tsende nyang kono ga girgin namba, di hanchini kymtag namba. Zon tsonji na yang rang rang ga shayi di chigi lho so tong go ni na. Yangna girgin namba zo ga chigi lho chile na ndigni na, da so so ngay tanda rang rang ga lenji, koji mangpuri yoj. Сангуди чэнгэ та гэргэн амбазон сонжинар ленсэн дингонэн чиг вартач гинэн дианчэни ранан гэнди нанач ян гэргэн амбаг нямнюнг чэна лобжунг ичэри зуйона дазо цэгэ зычи чэсэр гонран лобжунг тга юхари чунда чэнгэ гачэн бори Rejo Panamba Nina Dang, Tizu Hunger, Terangalin, Sander, Tamba, Tong, also some Kiji, Shalang, Tambander, Reshigan, Samela, Shunichu, Loring, Tambin, and Kaga, Tambandi, Shijuil.

0: Америки сэнзэн чэ чэнгэг пуня вэйтэ кэфу и цэв дэнин чатук дэр зонг ю пэдэ. Америкин тэцэб цогбэй нянхун рэсэ дан вуклан чэн цамжэр ngу рэнг жэн дамбэй чэмжэ тойо ла. Джимтэл шуг сэм чэ джимл пэвэй таны чэмжэ влан ю цэрэ. Вэйтэ кэфу и пшэчэрэ. Америкин тэцэб цогбэй тэнгдэн цамжэг мэйэн нэ нэ лэлэг бэй гуэнэ рэсэ дан вуклан чэн тамчэн жиг дэвэр шкэндэг тон чэлэ рэлэ. Цамжэр мапши кун рэсэ дан вуклан шуг нэ чэ дэн нэ нэ хсэм рэнг чэгцэн цамжэг жэ. Америкин тэцэб цогбэй сосур рэсэ дан вуклан вэр джимл шэпэр табдэй зоврэн табап шунг. Weta kifu tang Amirki sanzin tiklang pu tsang gamagpa kushina. Demin Amirki jakub denjig yung tankang tang, jesib chichib kang, norsil pu juni yungwi honrig chi, sosur arasi sanzin pujin tang, wukilanchi sanzin zilin sichi la jimlubshi. Jifu ni ghenchi tang jarman, farin sa sugur jakub ni yungwi, denjig london bayang jimlubashi yusire. Yemen je khuse chagchi pi chebde nyim shajire. Zanzig di nyen tar sota arab ni Yemen sajong mokhung gi chonzam shepi. Khadda lamu shangchin je wati ji sota arab je mokhtun shtin yachir. Ngezi chenzam shepi makula ngishchil blankul lam pandi jagulb shi sire. Khuse chagchi pi chonzam shepi ma shila nyan chan kangi nyen tar jagulb shi ji je nyari chabruk shi patang. Tangdi jagulb chul zanzig di rangdag tonchib shepi panda gochub shi u sire. Marnar khirmi tepi gani sa sugchag mele. Khuse chagchi pi jansab ba sali ya yi nyen tar sajruk pe tep shajire. Sota Arabji khusay chagchi pramagpi warnang jagul tang, samjil mparchu chik khisil jechir tang ur maasil, yemen sajong makhung lan chonchan donchub shibshin yosir. Kibshajir, Sota Arabji amagdun gafchu la gulnaf chosa ba tang, Sota Arabji jingri lan gankar gipi nyendab tang. Nyankunan ba, tangdi jachuk sanjir lecin lak tongtsam tani jugu, tangdi lecin jir zomrig ba kontar ngarjil tang, zomrig gankar wa sonam cerang tang khwabtan ja, tsomor shil, tarkil ba dorji cerang, jachib tarkil ba ganchak cerang tang sonam rinchin yin, mapam gombi chechik nyalim tadron ba yin.
1: Xiongguk xibxia deng de long. Ere nilwa xiba neng erer geng sardu njima de er jekhi gyabxie ni ugde. Sardu njima terde nyewi saagxi gya neng zila zir. Ere nyewi xdorlik ge cib xinti chewi saaxing deng kengwa mabji yaw lagnin yul. Nyen kan de ngonguk xiegi na xiamgi neng cib deglaag zamnin gi daxib xiegi. Xigni erer geng geng dengi se chenil dara gisim yungwa. Аниний арэргэнгэ арэсти тэн арэстай сагрив лоур тэн барва. Хсэмни нэн курчэ чэгдун гэлва ам. Яна чун чун яна би адэвчун жунва. Авжэни арэнгур чэгби кэнвэй сангэ чэ гэнла гэсэм жунва. Арнгани хэндун тэн алугдун су хангэл нэвью шиди сардун джэмэ гэджам джэмба тэн. Гэсэмни цавлэн тэн жанлун тойчэр жэвар масэл. Tongche deng chenggu qin toma lan gyardung zhungwaam, yang na cheg nyugbar njirla. Sochig arngangchig jini jindin minbar njir ngibi. Gongsil ndatigna ara nyivi ngarti yin. Namu ni nyenkan zhungjin la.
2: Zasi mi tuku zhabi warnung zhi cil.
3: Rindin shugmetan cheribi yilzhin ji ponya.
2: Алэркэл сонгонги жэрби кангчун гынжэрк
3: аргарчэллэр мондэн жэрулви аргэрсэл жэрдан ча варнам чэнжэ пони тахтум лэ цан
2: варнам чэнжэ пони тахтум лэ цан

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: 어니 아니 갈라카니 치우샤나 다르다르나 우치 쯧든가냐마 아 서쿠리 샬라 헴멍블리 쯧운디 라카니 타냐칠카미 마노라달리 터리 인게나 아 아즘 차츠급자이달리 터리 쯧 용주 터리 나쳐쳐 인게나 라타르나카 로익 카르즈르 트라시 티브즈르 녀차리즈 슈그라양 어초스타르즈그스테 르그렌즈그르고츠노 Tarjimtsin dumuyin, tanga chun somnara ingina, satik yurga ginyari, tanga rikka lama langju iya.
1: Ya ndarjiga danzum namba, ta shibu tsungmu chizig terang kartang di thunin dripta, ta xtiamdil iqa. Re, ta xirna terang somshin ra, tsunum rankil da niga tsungina. Та ул нев тонд нев ишали ва надг чанур зви тели нев нерж ишали чаплор ги тели дат мангаз ги шали рамаз ги дали дали та хазм ум гника курта санже тунга глка курта то коргот та со ингенара не цигдга мартла та комдга мартла дали терн картн ди тони камат нем шинд та та варкм дегчи та терн гэн данкур хсам ба совшин данкл та тонм данкл нег кармач та жуйл Атгана тхмар ингэна цовшин данкл г кармачта. Аргатам тан чуу гялтэн г. Аргатам тан чуу гяч г бж. Аргатам тан чуу гялжил нга. Аргатам тан чуу гялг хсм. Аргатам тан чуу гял тгт. Динэм чи төвэ катэн аргатам тан чуу гялг хсм тан чи амавэ катэн аргатам тан чуу гяч г бж ланжи к жигтэ төвкэр. Аргатам тан чуу гял бдэн жил. Rai topo namba, di choni ingina kichi tsonam dankil ka karma chikta yoyil. Argatam tanchung wab yagil akshig, argatam tanchung wab yatiga nga, argatam tanchung wab yagil aksam, argatam tanchung wab yalga abzh, argatam tanchung wab yatiga nga. Di nang chi tobe kaatang, argatam tanchung wab yalga abzh, tang chi amave kaatang, argatam tanchung wab yatiga nga langji kien jigte topkar, Аргатам тансун оф гялтэн тигрэл я сами гапсан аро рэт опа намба тигна та терэн шэру тавр тонгна гчи данкл тэкун дэг данкур хсм гэ далтэн и та данкл рэри гэ варни ата дандри индэр тигна варкм дэ ингна терэн данкур хсм бу ингна халам вэ сондэр тана шүни ата терэн гэ чи шажил ба гэн рун сэхул лэг ата терэн гэ шэру гэрэн бан дэ шэдэм гэ цэлт сама ян кабдаз гэ тун тун гэ гэрэл дэ ян намбал хан гэ гапсэ гнаро
2: я дати нан Saka sha tu shi ko da ma du kre sha chen yin da ra ma ni kre she go du na ra kre me k ti do na te ro da chu nga ro lom so na ra ka ne na mye chok yin ji da tan di la kan din dan dir gi yin ne dan dir gi na ta to ko te ra chang sha ji zo gi chang yin na ma ra da ti do na ni la kan ni chang kre sha ji do ji ra chang me k dan ni ja gu nang ko sa yi ja pu nang ko de mi do li yin ji na ta nyo chu nyo ji chi nang ko chob ji Чобчик кэнэн гэ чэгэ нэн гэ дэ лэн гэнэн дэм дэрэн дэ хчэгэ тэ нэ хчэн гэрни дэ тэмэ дэ лэ дэ ка жан хшаб гэ лэ дэн гэ рэ кэрэ чэ пу мэнэ дэ тэ дэ ка кэ гэ дэн гэ рэ мэнэ зэн чэ рэ ис гэ дэн гэ мэнэ дэ мэ гэм сэ нэ лу дэ мэ гэ рэ тэ чэ тэ дэ нэ тэ нэ нэ гэ нэ дэ зэн чэ ю нэ гэ нэ сэ гэ нэ дэ гэ нэ жэ зэн нэ гэр кэ тэ нэ лэ гэ нэ хэ дэ мэ гэ а тэ ан чэ нэ гэ нэ гэ нэ сэ гэ нэ дэ нэ кэ Shannu gu nani jina da tveri kachar ka gha nalang ghen nungar ka, shi gu nalang ghen. Darka jina namudu injira ri, tita nar kachar ka nalang ghen tamudu ri. Chapar ta kore se jina chu, ta di miyotakun di nani jina da tveri chi gu, ta shannu gu la kani, khtam gu la kani, di nana nyani du jina jina ta, khtam gu du jina tonchin, tam nyongwa. Ta kore se jina nani gu di da li, Tā kānti sī jīnā āmyāngā ngā gārāngi wālī wā nūgā khatam dhammūrā tī wā jīnā mūngā yungtā. Tī tā nā dhirkā sāngbā gālā kāni jīnā tā zāng shukarēs nū kātā kukāyīn. Tī nū nī jīnā tā māntaṅ sā gālā kāni tā kārī mūngā dhūshā chī mēkā. Mēkā rā rī yūshik nī sō kī lūng jīgir tam nūgā kānti sī jīnā orshī tū tī kārī mūngā rī yōk. Khatam chī gār mā rā ngā Pisha kachin nanga tonchin se konu, jinnambarinchin stachin se konu kadukka, taa chuin jina taa khatam ka omar, nga chi shata. Tindro taa chuur jantta wapi kharu se konu, chukta wapi ngankir se konu, ka omar sama chi shata. Tindro dina nar ngamu se konu, lam rangu, nar ngamu ranga se konu, lam shchamu ranga se konu kadukka, omar sama chi shata taa, nganga taa chuin rangkir chavu lakani,

0: zimchil chenji wamu sena zi cheta go rixiyo. Ri dana dashta nga zu nashong shibi gatsi limtsindi nyankinga zhugu chongchong cho, dashtawiya zimchitsi yojina chi lika chasgali jiri. Ri ma soso rangranga pksam riyo ka, dana pksam ngonjir gichi la. Cho njina gajantang tamo mayinbi zimchitsi yojina lika gangangzgali jiri. Dana nga zi nyam hachigita zimchit chenji wamu sekono nartam deshi nyanju yil. Zhugu chongchong chongmaga yin nyambi shorta yukuzga zhungwa. Nartam dinang na nga zi xigonu ga ma danjina lhapsia nilig chasakshay ka yoka dishwa samjig yukwazg tunggo.
1: Ya, zhugu chongchong cho. Derang aji ga chacho. Wamu zim chajian serni nartam zishyako. Huanchil huanchia zgada. Sācha zi na, shīgdāg zi yu zi. Shīgdāg dēbā cāngdāng, wārtāg zi yu zi ārāng nūga nāngdab zi na, qiamcāng zi gā wālūwū zi yu zi ya. Qiamcāng wālūwū dēbā cāngdā, shīmū zi gā yuhuā, yuhuā, lāmūn rā zi yu zi. Guānū yi na, shīmū dī yu zimchā xīga sēr gōgī ya. Qiamcāng wālūwū dēbā cāngdā, shīmū dā nāmār zūnggā yuñdā dhū gā jīn chē jī mē zi. Shimu di hama nigi, harangar shimu chigu anneh dier matawa simdi chenbu ii da ziya. Nien cizga da, dungam jenga, shigdag di, anneh cadar chigui. Katsang niya jenur zgan ga chari yongi, katsang gawi shimu da namar zonga yongzi. Hari jara, shigdag diwa changa awa ardik cib chani matzal, liang jimri ramar zani dungu nia zgin ziya. Deida, shimu ga hama nigi, Aranga shimu, gawa cangrazga da nehtir nianji maara dandozi. Tan duanara, shihu cangga arji khira ghanxiga kacang anno zuhxia anjiwa andoli. Yang hamanigi siyamkari idazi. Gabdeida, shimu gu siyamzga tabzga jani. Shihu cangga nianlongna cangma, chachu nehkawa shara cangja. Nima ardenga zhignida, neki jajigzga pansam cuhazi ilandi. Dharita chachu khu. Da zinu. Nye longa yonkin cangmaga shimu ga kanyani sharawa songzi. Hama nigi ara shimu. Chio chazg maanyani. Chio ngoma dewa canga ninjo jo tabayani. Da zinu. Shimu gwe chizg yongi. Apa, ama, chaniga sima dimu shira chukha. Chazg yi gondi nga simna chichin. Da zizi. Tani da gangwa nigira, shimu tabgu chasi yoni na, dandu li rirki iyo dazi. A gongmu da, shimu ga, hama niga. Izi torgung, jalag cangmar da soy la danga. Sangi nima mahar gongzi ga, arima nindi kandil. Da zi da kazi, ngi u cangma arima di, lama chi ju izi. Lama chi ka dagdago, shimu shara zirgfua songi. Norga guo qie zi langa yongi. Di jie, qie zi ga qie zi zhig danga dawa songzi. Ka cang la long meng ar jil jil jil jil jil li da. Yila de long sier guo ni, lo shi ga gawa yig sa. Nyab shi ga rang zin zang sa, damu zi ga songi da, qim ji da zi. Dag dag nima ar dunba mo da, nyar zi mar jib gong a. Shi hu cang ga ang yu meng a zi hrta ka ga dangi. Shimu a nian longa yongzi ya. Ka cang, a huolu diwa cangga nian zha maqchik yongnu? Huanga qiam cang da muzi da gangni yinji. A xin nim danbi, kan qianzi ga zhwi daozi. Karga cimu na, u lam lam yi goni. Ar jia pabra. Kwarga guo ka na, a yu hu yong mudu hu, han ju cang ju yi ga daozi ya. Shigda ga. Ya, nda da, shimu diya zim cha da yinjir. Da zinu, a guo shunga, a re re re, da ta dewa cang li ya, ta ngui ma che che yungi nyam ab zhig ta. Da zinu, shig da di. A, ta ngui ma nga ngi sama yung, nye ka a lu dar gi da, da mu zira hin da ma li ya, ka zi ngak shung ma bshe ta. Da zi, a ga yi, a wa di cib jen di, ara, shali chi ti ra. 아고 년야탄 대화 처리야. қыши хүрэдэй. Ла-ла-ла, өгөөдә хсуонымды хүч хэгэя. Дөзі, нанға басонсы. Габдэй, аңа дүңнүүгі аңа дүңгэй. Өрөчийн дүңнүүгі өрөчий дүңгэй. Гуан чамнүүгі га чавэй. Дөзі. Дәні, шимүүгі хамаанігі арцүүйі дадангэй. Ойу хүр цхамагалға кадғарий зүңгэй. Качу нанға сызы. Шигдага өвөдэй. Харанг нама кангна юу кандоли. Аник орыгыр. Шуг ямар арти идану. Шемуг ла юха юха гуандаңи. Гуарцы табжира. Хама нигара кандрын цама карты икоц. Тани шемуг хама ниги танна юу нуг джунбу цама. Дазиз. Шуг инжина нга шемун дэсчи кумарту юу намаш. Арида чекатави шигдгзы нека нянцхан итапсондода нека хсонмри Танги чекари ватара Дерони зонда нека шиму чека нама шинтанда ин Арида Ngare wazga tsihesi yo Nyamanga chechi a nyeka ni chechu shamnu khdomun dar ka longsar chela thonga longsa cheli tsarnu gjini da Нека шиму чалавла сонра чуга. Да, сизы. Тани так шиху дева цан арка данг. Я-я-я зи. Ки лантан зия. Тани так шия лален карцы ии. Дому роли да цы. Нари анга си да. Шигдаг дара ава ордых цып джен да чу. Олурчаг ани личг сану. Чем цан шиху дева цанра. Шиму ягма. Та чуда аргэжи чиуча. Тана хрсугзгар аргэжи мэсунзэ. Ка чуда хуанчага лунгдузгэн аняли даоцгэя. Тани ка чу хаали. Ава дэхцэбжэнтэй дэна чэртэйну. Уэ ламлам ягуэнэй хсэрга пурвазга чиэсг юнурэгэй. Оримата лангэрэнга апартану. Апа аргадангэй. А, шэлэ. Шэмута зумэна мэй. Xiernan dhamus yodang da azi nyatsi gungo jenara tsarji mara. Dazi, xierga porata zuji xishi dangi, arama chigdangi da yuab songzi ya. Zhangmo xena, huan dhagda goyo no, chamtsang xishu diwa chang da, shimu tia azamcha dani yoga chigzi. Lhobarda kachi inye nugu xiernan ga porata, shimu di goga kia zhigno, xichi da inzi ya. Лунгу чаачи гэжгэнэй да, шиху цанга ава ардэгцэб джэнди, гэн янсу мэнсуэнэй мэрлий гэлий дэгдэгэй ину жэнгэ. Жангдан чунгнуугэ цуха гуэрзэгэ да, кэргэй хусцамэл ахтунг цээзэг. Ава ардэгцэб джэнди, арангэ нэцэб мэршану хи. Сэмсэгэ, гсэргэ пурвады юдэнна да, сача гэнсэгэ сунара, хдумжурда нямжэ маарэ, арангэ хчуэн рауэч маарэ. Дэн дэлэй. Хсэргэ пурвадэй хшэбда чэгдэй. Дарун хсэр ахртарчэгү дэмүзэг чэрэй юнгэй. Хшэбгэ хшэгдэй ну. Хсэргэ пурвадэ. Мажэ. Хчэх гамбүзэг ину хэсунзгэя. Дробу чонг-чонг цо. Авэму зэмчэ джэн сэргэ ну нартэмдэ. Шэлэй царсунга. Дадэй мүши.
2: Джойма, риман джуя, хлопчика сгадитира.
3: Серон тамуши, олгуджу на мару и номерка. Олгумр цесуку ненда иннари.
4: Олгумр чарци анисадум. Олгушин чарци им джуврасум.
2: Я, та лопчик чусонаре. Джойма, риман юн джури.
3: Серон тамуши, дана нежу ламтх менуга суна шхуна мари. Нежу ламтх... Вденчик жерца иннари.
4: Джамчила джилым хцэсун шел. Вденчик хиша семсэ зун.

0: Shemuran de ko khang yigzo dina mo shigra khok go ne na de khum gi shang mo sung chi la che sung aya
1: ta wor so na ra ni chi mari ya
0: wor yo chi mari de sug shi yo chi re
1: ta tina chi shang mo khoi cha ram zhe tam zhe chi ren o yo
0: yo na mar
1: ta ni na mar
0: o la du shu ni ta nong to cha chi la khoi cha zhe ta chi ron ta
1: kar
0: do
1: a a a chu shi mo nyam cho le ma sir kam cho chi lo na se kam
0: are ya ngachi chi ngachi na tan cha le sin ni
1: ni ra ga zum chi lang ni chi cha gon khoi cha ti tsu na lorum ta ran zin cha ga ng tu chi jok ta ngin zin da ka par tong an bo kin ji
0: o ti na tar go shu zi ge tsia ya ke
1: we ge ge na o che kan zin cha ga cho chi zhen na ji man bo la ya ya kwa chen chi ta chi chi ga ge ra ta tong ju ga khoi cha ta men ji na cho de ren shi mo ra tik tu ji ma ri ya
0: o le cho ma tik jin do na ma ja ju ti na ka ge na
1: Чиг хинэс ган цонаар цаанача чим хинэс ган цонаар ганар я
0: Нөлдгөр гошуу секунд нү хижина чи хинэс тинаар цааж ирэла
1: Ханиг ганд цаанд цаал танаач юм их га шимут он
0: гөр гшиму
2: Апа чо атаал онэ
0: О апа таг таа нуур та мата ти тэг та я
2: Чаачэ нэ танда
0: Апи нэ нмар апи тэг хукта чо нэ тэн
2: Тэ хунугу
1: да хайча
2: Ха апа чи нэ доо жас тонэ Дэл лоджи хача яг юу нэ жисэнэри.
0: Маши на лолэнд к лоджи зосина хинмар. Катн хич юм интернетэр каматэн кадон тэнчлэй жон.
1: Айо хшигтэн умад.
2: Та чэрчэгэ тандэри.
0: Яшиму. Ами чум бутэтэ код зим бутэтга сомаз нюнк. Чинтэ кона чортаз ши.
2: А чосуги кона мачэгэ.
0: Чус кона го кунто кара сэттом нимэ жалэ.
2: Хо я.
0: Чох чихпа кона мни.
1: Аке, ламниона анчаарта гонре.
0: Тансан нивлом димекра анчансга зулом жойла.
1: Тар ге гонре.
0: Жета гонта дисоим замбузия. Дистони не мата замбо мни мот тачзге. Яшму, дна сачзу. Дочерасун. Бусынре апи жета чераю.
1: Сачзу хочзге.
0: Сачзу чзин самаж.
2: А, а, а.
1: Шорзи тыгдыгри мун доломи сичгонар чо синга чарахсе.
0: Арын кирген кошун тима цолар тагын мына ни сач чирмсин тик
2: сирмсин аба кирген атте ни мару
1: ом кирген тарна ломи шорсы си чыгын мары я
0: сим кан киш кун денери
2: денери ноши шорсы си чыгын мару били пан онары
0: чөзе
2: шорсы си мы чыгын хобра дигилим дия
0: тота дигилим дому дара онары нызы чори каран дому шим бусык сач юн мар чиг юн у чырчык карары дому юнара маза сини юн мар Мишарманга нарта хе юром тора ана убанга на сикнгра ко сик чимавдин не махна та чызула чи
2: Сичулма чераласу
0: Яш мучото я яр кирген кошу думаса чимиз чызасын ама чылмыс
1: Томаг детан нондар я
0: Джакуп ко детан нонц лидер кантикт мухта мурик сан дела сары
1: Ничо нилг шана я чико номар
0: Нишчун окугта димар тигд омар кусинд чирасаг мунжини шимугра мазани тумзгина Ни дэв шира чэрэ жора санзу тэг тэг.
2: Апа гэргэна ша касту юн юн мария.
0: Дэзу сивчин ниг шэн лилу и дасана. Чо апа шэрг мару торхуз, санта мару чайхуз, чэг мургэшмо.
1: Гапа, тонг мэн ап шира сун. Ташиму цхур ангук.
0: Яшиму, бутэ нэрэ апи дэтан чэра юн. Апан джоджин, гэргэн кошун, дэмуши.
1: Тап шэн чэлон гочи чэз гонд хисунга.
0: Чуси му дэмуш, жигни ян гитэх хубиг саразг чэра юн ару.
2: Шэра юу асаа гутодор маасан дигмэ.
0: Ни цакирасаг инди. Анчэг цортааз ик.
3: Хирэг гар чохим жави гар кон.
4: Лориг логшиг линьёри гар кон.
3: Хирэг жор дэмэ зуви гар кон.
4: Лоси жор джэчэн жави гар кон.
3: На чон лорин дансэр ми гар кон. Чупо чончон цо. Тахта чицо начуши пиерга цлемцинча аргбех каркунга цамбришдан нати хивши цомор алорг чертсэн жан

0: ᱡᱤᱛᱤ ᱯᱟᱱᱞᱢ ᱞᱤᱵᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱝᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨᱢᱤ ᱟᱭᱩᱡᱤ ᱥᱚ ᱡᱤᱛᱟᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱱᱟᱵᱤ ᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱦᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱥᱤ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱛᱷᱵᱤ ᱱᱟᱡᱟᱢ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱞᱠᱷᱞᱮ ᱩᱜᱟᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟᱨ ᱡᱤᱛᱟᱵᱨᱤᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱵᱤ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ
1: ᱥᱟᱱᱜᱩᱞ ᱯᱤ ᱡᱤᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱚᱨᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠᱵᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱷᱟᱱᱠᱷᱟᱠᱤ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱡᱮᱯᱪᱮ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱱᱟᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤᱵ ᱞᱚᱯᱪᱷᱞ ᱨᱟᱡᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱩᱵ ᱡᱤ ᱜᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱯᱤ ᱡᱟᱠᱵᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱚᱱᱞ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱵ ᱭᱚᱞᱟ ᱱᱟᱛᱚᱜ ᱛᱟ ᱚᱨᱢᱟᱱ ᱪᱮᱵ ᱫᱟᱥᱟᱨ ᱱᱟᱞ ᱢᱠᱷᱥᱚᱨ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱠᱷᱵ ᱨᱠᱟᱢᱱᱤ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱯᱪᱤ ᱥᱮᱛᱵ ᱫᱟᱱᱪᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱟᱢᱡᱤᱵ ᱥᱮᱛᱮ ᱵᱞᱚᱝᱞᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱱᱞ ᱨᱜᱟᱥᱤᱜ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱜ ᱱᱟᱨᱤᱵ ᱪᱮᱜᱪᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮᱜᱥᱤᱵ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱤᱨ ᱱᱟᱯᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱨᱛᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱥᱭᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝ ᱨᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱥ ᱢᱚᱝᱠᱩᱞ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱞᱟ ᱠᱮᱵ ᱭᱚᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱭᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱞᱤᱯ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱭᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱚᱨ ᱜᱚᱪᱤᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱷᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱟᱛᱤᱜ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱷᱤᱨᱡᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱩᱨ ᱡᱟᱜ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱨᱢ ᱨᱤᱢᱤᱜ ᱥᱟᱞᱚ ᱥᱮᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱥᱢ ᱜᱟᱞᱣᱟᱱ ᱞᱮᱨᱢ ᱨᱤᱢᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱭᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱚᱨᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱜᱚᱠ ᱥᱚᱨ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱟᱠ ᱡᱚᱨᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱥᱮᱢᱫᱟᱱ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱮᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱞ ᱜᱟᱢᱱᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱥᱢ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱯᱨ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱱᱟᱞᱫᱤ ᱴᱚᱠᱩᱞ ᱫᱟᱢᱯᱨ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱤᱜ ᱱᱟᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱨᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱢᱟᱱᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱨᱩᱜ ᱥᱤᱢᱮ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱞᱢ ᱞᱟᱨ ᱫᱚᱠᱷᱤᱵ ᱨᱩᱜᱚᱯᱥᱤᱨ ᱱᱨᱚᱢ ᱢᱟᱪᱷᱚᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱚᱝ ᱥᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱵᱤ ᱥᱛᱟᱵᱪᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱵ ᱫᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤᱥᱮᱨᱮ
0: ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱩᱨᱤᱝ ᱦᱟᱨᱫᱤ ᱦᱛᱟᱵᱫᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱡᱤᱵᱪᱷᱤᱞ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱤᱜ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱚᱥᱟ ᱜᱚᱨᱜ ᱥᱤᱵᱨ ᱢᱟᱯᱥᱞ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱱᱟᱞᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱮᱭᱩᱝ ᱛᱟᱵᱨ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱯᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱠᱟᱯᱡᱤ ᱟᱡᱟᱫᱩᱝ ᱜᱟᱱᱞ ᱟᱝᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱤᱭᱚᱞ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱵᱜᱤᱱ ᱠᱩᱨᱟᱢᱜᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩᱣᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱱᱟᱯᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱟᱪᱞᱟᱛᱟᱨ ᱪᱷᱮᱢᱤᱜ ᱡᱮᱢ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱡᱤᱡᱤᱵ ᱡᱤᱛᱮ ᱯᱷᱟᱱᱞᱢ ᱦᱟᱛᱟᱨᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱟᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱟᱜᱤᱨᱢ ᱥᱷᱚᱣᱚ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱡᱮᱢᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱷᱤ ᱱᱟᱡᱟ ᱡᱷᱜᱪᱤᱞ ᱭᱩᱝᱪᱷᱞ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱟᱨᱫᱟᱠᱪᱩᱝ ᱜᱟᱝᱞᱟᱵᱥᱤ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱭ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟ ᱡᱚᱠᱷᱩᱞ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱢᱮᱞ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱢᱟᱱᱟᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱱᱡᱟᱯᱨ ᱛᱩᱱᱥᱩᱨ ᱥᱟᱝᱜᱩᱯᱨ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱟᱡᱟᱞᱩ ᱪᱩᱝᱤ ᱜᱚᱢᱢᱩᱨ ᱯᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱡᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱡᱩᱢ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱮᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱱᱡᱤᱨᱤᱞ ᱠᱩᱨᱛᱤ ᱠᱩᱪᱤ ᱭᱤᱞᱟᱵ ᱡᱮᱱᱱᱤ ᱯᱟᱭᱡᱤ ᱡᱚᱠᱷᱩᱞ ᱪᱩᱨᱛᱟ ᱯᱨᱥᱤᱥᱮᱨ ᱯᱷᱟᱱᱞᱢ ᱛᱟᱝᱠᱷᱞᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱵᱟᱥᱤᱜ ᱫᱟᱯ ᱡᱤᱨᱭᱚᱞᱟ
1: ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟᱯᱟᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱠᱩᱪᱩᱢ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱱᱤᱥᱞ ᱪᱤᱯᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱛᱷᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱟ ᱨᱮᱯᱥᱮᱥᱞᱟ ᱠᱩᱢᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱨᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱯᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱩᱱᱛᱤ ᱪᱷᱮᱢᱤ ᱩᱪᱚᱨᱱᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟᱝ ᱨᱯᱚᱨ ᱠᱟᱵᱤᱜ ᱱᱤᱥᱟ ᱪᱟᱨᱭᱚᱯᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱭᱚᱢᱚᱞᱟ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱯᱷᱤᱯᱟᱵᱡᱤᱞ ᱨᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱞᱟᱱᱥᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟᱨᱣᱟᱱᱤ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱥᱣᱟᱨᱚ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱩᱜ ᱛᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱭᱩᱱᱪᱤ ᱥᱮᱢᱥ ᱨᱤᱝᱟᱨᱢᱤ ᱡᱤ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱩᱥᱮᱨᱮ
0: ᱯᱷᱟᱱᱞᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱟᱵᱡᱟᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱜᱚᱥᱩᱨ ᱛᱷᱟᱯᱥᱮᱡᱤᱨ ᱱᱟᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱠᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱚᱝᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱣᱚᱢᱦᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟᱨ ᱫᱤᱥᱟᱝ ᱡᱤᱞ ᱡᱩᱣᱟᱥ ᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱤᱥᱨ ᱯᱷᱟᱱᱞᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮᱡᱤᱨ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱟᱯᱤᱨ ᱫᱟᱝᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱛᱷᱚᱯᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱡᱟᱝᱵᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱞᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱝᱦᱩᱱ ᱞᱟᱨ ᱡᱟᱝᱵᱤ ᱠᱷᱥᱮᱣᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱵ ᱪᱷᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱦᱤᱞᱟᱢ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱡᱚ ᱭᱮᱞ
2: ᱱᱟᱥᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱧᱤᱞᱪᱤ ᱴᱤᱵᱤ ᱦᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞ ᱧᱮᱢᱩ ᱢᱟᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱢᱱᱟᱝ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ᱜᱟᱨᱪᱩᱱ ᱛᱟᱨᱤᱣᱟᱥᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤᱥᱛᱤ ᱪᱮᱢᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱚᱪᱮᱵ ᱡᱤᱞᱢ ᱨᱟᱢᱚᱥᱤ ᱯᱟᱛᱮᱯ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱱᱟ
0: ᱧᱮᱞᱢ ᱢᱟᱥᱩᱜᱵᱤ ᱧᱮᱥᱤᱨ ᱚᱞᱜᱟᱵ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱢᱟᱥ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱚᱝᱠᱨᱟᱵ ᱡᱟᱨᱪᱞ ᱥᱟᱯᱞ ᱪᱟᱭᱚ ᱠᱩᱱᱥᱤ ᱟᱨᱢᱩ ᱠᱷᱟᱝᱛᱟ ᱴᱷᱤᱢᱫᱤ ᱞᱩ ᱧᱮᱞᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱞᱤᱜᱞᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜ ᱠᱷᱛᱮᱨᱥᱤᱝ ᱦᱚᱢᱵᱩᱨ ᱛᱟᱥᱩᱨ ᱟᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱥᱮᱨᱪᱩᱱ ᱪᱟᱛᱨᱟ ᱫᱮᱵᱡᱩ ᱥᱤᱱᱟ ᱩᱞᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟᱯᱥᱤ ᱭᱩᱝᱛᱷᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱤ ᱠᱷᱟᱣᱩᱴᱟ ᱦᱤᱡᱤ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱪᱤᱯᱤᱱᱤ ᱭᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤᱢᱩ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱪᱷ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚᱞ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱢᱤᱝᱫᱟᱝ ᱞᱤ ᱦᱟᱨᱢᱩᱨ ᱪᱟᱝᱵᱤ ᱦᱚᱞᱚᱯᱥᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱷᱛᱟᱢᱵᱟ ᱦᱤᱛᱟᱵ ᱠᱤ ᱠᱮᱯᱟᱵ ᱜᱟᱨᱥᱩᱨ ᱟᱫᱟᱨᱵᱩ ᱡᱚᱱᱤ ངང་ཅལ རང་ཡེན་ན ཚོ་ཚ་དར་བ་ཤ་མོ་ཡིན་པར་མ་བསལ ཚོན་དོག་དེ་བི་སའུ་ཡོང་སལ་གྱི

0: 写了，天库上等个代表比我家哈里巴蒂光比普通开了，从什么个月了？啊，东个尼日玛里，龙我德美人李恒兰占统西比，只是等门比和他们就来比月了。
1: 后抓起那些老几个同个家家等老几行，可能老那等了兄弟，跟我原本哈这么年根本那碰你，老人错等看不起他们兄弟。KFC 的进出入是真些少的，西班牙当地方腾的正确的入口是，你如果空着呢，让我个汽车进来将大批的多巴黎，他不见面积，一来就一次就下来。因应南侧的进出入将为人员们多十几码钟班的，你是懂什么多的？罗纳杰这个来从北去，腾格将为说了，光看不就参透下来。腾格这将将为南湾的海江接触起的，然后腾格将就下班离送。Дин на рангвур сцогпий назыгий, рангинаг чумчум табжирдабжиг баатан, нжуандыг штам мабдейрун, кийш зомбий штапр шчиг янян вкалы.
0: Киев джанг ийжа цанян джамцхи анам тархгурджев тэнга туншур шэджир. Жанчи дитсулб джилла джанва шэхкэв, нгий дитсулб джанилхла джанва янды. Нгала хаджима нилкэм джев нэлшунрун, лиханги нгала тэнгаб джанвий кашухтан юлб джисэрватан. Дин на ништунг джиргэллур, киин хичанны хзамчи ngabжи лагнжаб шунватан. Tengka li cengya jamci merci khtam jil rangmu tang. Arib kong tengki pilsung zihcila ni nyam tan zhi yurtab. Wajya arigni lorji jiv jirtsila cuncil shigdab jir yu la. Da tang abda lu tang lorzig ni mjajung shibab jil ki dyrchun dyabjur tang sishkil tkipab suji mjajcil cangma ar jilun tabir dien. Nishtung nishchig lor amantu kilji amangchul ar zuhcil ba shibi canyin tuba tang. Likha kangla arib kong jirtsil ji ayang chim shibi hang yivjal la.
1: Хау жахи чи намжин, тэнканы чангин сэгвалуи шамзи маин бар, сэмсэ джокул жэнби мэхун штаваши гин шибша чин юлла. Ниртунг чонг алур, рэнба кэгэ дэнгэ дэнг сэжун гэр джабчур гуд, кия джэсэл консэб цэгни, рэка кэг ёпи лоу намла, ривир гочин шиг январвши. Латар цэрэнги, нга лан бацун чи капшуг мэбр, нгун том ёпир капсэ, ргэргэн чи ругрэм дэнг ркэчэг нэнгэрдэ, тэнгэм джабжанг кур тэпр масэл, жэчэм чи джокул цур тэпрвши шун сэрэ.
0: Топчат че дерим чула хау жа хи джи, гэн хчул тэн джэцл нига зуур зунгшан. Дэр чуна дэбжур ши тэв дэн, хча тэхэн джэртэн сухуджи чэли хрзанни чэбэр мавсэл, мэ зэнгу шэг шэбэй гэнэлэг джэн лоу намжи сэмсэн джэгбэр ши. Лунгу джэлэг арэн, лума бжиалэг анэн дэнэй царлунг шунга дэн. Дэлэй лума джэй мэ гэрджи лидэб кэн цэг юла. Адарьи чаним юнбэб гур Кемцэнгэ лүрі чанюмжа юнбэб гуэрэ чэрчэгэлхэ партэбэр хгэчэвси.
1: Даркэб чон мангчэг юбэй ларива цэрэнг цуэйв шэджэрэ. Гэргэн чі намжэн тэнгэнэ мжэрэштэн хсэркэл чі тэг папа куна маэнбэр, гжэнчэ цэшу хтарла чі тэбгэ шэвшэн юнсэрэ. Гэргэн чэх курэглэн ркэб кому ясэмэ гэбжэн юэчэн, кому шэбэй лэрэб кэнгэ вэмэ лэшэг ба вжэб дэнгэб шэ юлэ. Нгончэл мэ мангбэй нга лар цэвэ рухрэм шэ нюнсэрэ. Тарта нгий чан ранга нипартэнни, зян ла рух чатып шарги шибир качандан, хау жахи чи сэмсэ джанхэн штавр чир юдэ. Лу мангпу рангла, ки кэндэг шибир гангуэнтан, нал цапчин попэйр гэнкуг бчэгни ла, дина рангвар рухрам шини, дэвчил тар шэмжи тангайи, цоин джочун шиш дэрбир жин чалм юмэлэ.
0: Хцэвэй кэмжив шибир чэпнар занзэг шэ гуртан, намгин ку тунлымда нгунсэла, цоуэй кунгэй танг цамжи мангэл агур чэ нга зама шэндэв сэпэлэ. Адэкэл чэр дэнгзэг нямжэл чэ сэмдэн чонг-чонг шэбэй шэгу чуэл кэ гэнгүх жунчэн чэ бэр топжунг кучэв жаджэг шэхэн. Кэрндэг шэбэй гэнгүн чэ кэнвэр сэнгжав шэдэй. Арэнгэв лэхсунг лэдэйни шцэвэй джу кулэ джэн. Ништунг нэхэлэй арэгнэй тэн рэнгшунг хэлжэг нэмэй азэгэндэй хэлжэг нэмэртун артэн хау жа хи чэ елнэй сэ. Тэнган джэжэнг шэбэй нэмбэй хтамуа мэнбэй ясэм чэгжэр дэ чуэг. Куоб чинкурла абдаджан лагдам джанхир зуншдэ. Джэжи нисэ дамура аргжи шибана тэнка дэн аямцэн. Сэрши джэбжэрчэгдам джэнэ арэбгун тэнки чэдэбхэбэм зэба гэнджэр тунлэм дэнгэмбэрши. Даркэб абдяюн арангштуб хуэштун сху шэнчэн рэмбаб янджэ цанхэн абдил тубэ шэнчэн рэмбэ азгэнды хэлжэг аргнэджэ. Тицэб рангжэн джэб джэнзэн ба курэн дарун харжэн арэму кэнда тэнгам джэжэнджэ лилаб джэжэнды.
1: Савсуд ла рунурга чил хунсун тачин бабжин, рэпкунг сагжи чимундар царлунг шунвий, вчартанг майн бир чиву куалар дулан нямо шин бабжиндаг. Хау жахи чи чин, лома намчи в лорига джамни, тэнгам джабжун шэпия намбан тунни, гадунг ла ил цэмбин замданг чи кэнгю ла. Гангур шчун шунван, ма цилар зухцэг гопа шин майн бар, бантып чилдиор нисам джангоб замба шигрэ ла. ki longo samchil la qaf tan song la ten ni rang ni je leng la rang gi khalob jer thab chang jer se jer tof chi ma sin dan chu je rolam o tong dan bar she thab ab den ham she yo la xen mur jong sa gnyom la gi pi la ri wan da yi la qam jer ni chi rang ni la gi bi jer se jer malum sik tam ba ma sil jer se je lam kar shi pi mo mong u shi la der chi je ma chi dan bar shi gong ta cham ni an ba ne gang chun la ri wa shi ge jer se je ma chi dang o je jil ma rang wo shi pa te yi ne
0: nian ku nan ba di chu je gang gi da tang ge gang jong se sim le chen dong cham da nin ju ge le chen de zom zhe ba la mu chu zom zhen gan kher wa so nim che rang dang hua ta ni ja chu mo ji le da ke wa dor ji che rang ji chu ta ke wa gang zhe che rang dang so nim ren chen yan ma pu gong bo ra hua chi chu ni gi dong zhen xi ba yan ta de mo hi
2: a jie de chi xi sa ren ge de
3: a jia le xi xi sa ren ge
1: ཉན ཁུ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན དེ རང ནབ ཅར་ཅིག དར་ག བི ཚི བ ཅལ དང ཅར་ཅིག དར་ དམ བི ཚི ཉེར དེན ཝར་ཅིག དར་ དམ བི ཚི ཉེར དེན ཡིན ལ ཟམ མ མར ཞེལ ཆེ ཚི དེར དར་ དེ ཅ་ཅིག སང་ཅ ལེ ཚལ ཉམ པར གབ་སི ཤེ ཇར་པན དང ཨ་མེ་རིཁ ཁང་གུབ ཅི ཅི ཚི བ དེན ཡིན ཁ་ཤུང ཚོ་ཁུང ནི རང ཨ་ ཅ་ཁ་ ཤེ པི ཉམ ཅལ མ་ཏོན ཇོང དར་ པེལ་བ དང ཚི བ ཅིག ཅིག ཉེར པེ ཅེ འདྲེ ཅིག ནི ཚལ ལ འཇར པན མང ཚུ ཅི ཚུ པ མང པི ངོར གུལ ཕྱི འཇར པན གོ སོང པུ ཡི རབ ཏར ན ཐང དེ ཉམ དེ མག དོན ཇོང དར ཚོལ འཇར པན ཅི ཅིག སེ དོན ཅག ཟང དང སྐོར ཡང ནམ ཅང མག དོན ཤི པ ལེགས ཞན རྒྱ ཁོ སམ ཅི ཅག ཟང དང ཐམ ཟང ནམ ཅི སོ རྒྱ ཅིག མག དོན ཤི ཡོལ ཉམ དེ མག དོན ཇོང དར ལི ཚོ ཁིན ཐམ ཟང དང ཝ ནང དང ཅར ཅ སོ ལ མི དེ ཆ ཁོ མང པོ ནི པེ ལ མ སལ རྒྱ ཅིག ཅན ཅེ ཁ སོང ཕར དེ ངོར གུལ ཉམ ལི ལ རྒན དག དོན ཅི རེ སར འཇར པན རྒྱ ཅང ཐན ཚོ ཅི ཕྱ ཅི རེ དེན རྒྱབ དེ གསུམ གྱི ཐང བྱེ བར རང ཁ ཤེ པའི མཉམ འབྲེལ དམག དོན ཇོང དར སྤེལ བ ཡིན ཞིང ཨ མེ རི ཁ དང ཧན ཁེ དར མ མི མཉམ འབྲེལ དམག དོན ཇོང དར གྱི གཞི རྒྱ ཇེ ཆུང དུ བཏང ཡོད ལ རྒྱབ དེ གསུམ གྱི ཐང དེ དམག དོན ཇོང དར བྱེད དེ ཡང ཕྱིར ཕན ཚ བར གྱི མཉམ ལིམ འབྲེལ བ གཏན ཁལ བྱེ པར རེབ བཞིན ཡོད སར ཐང དེ དམག དོན ཇོང དར ལ འཇར པན མང ཚོགས ཀྱི ངོར གུབ བྱེད བཞིན ཡོད ལ ཆི བ དེ ཉིན ཅིར གོ མར འཇར པན དམག ཚལ ཚོགས པའི དོན ཅིན གར རྒྱ སོང པུ ཡོར གོམ དུན དུ ངོར གུབ བྱང གལ ཚན ཚིག བྱེ ཚོགས པ དེ ས རོགས པེ དེ རིག དེ མཚུངས ཀྱི དམག དོན ཇོང དར ལས ཨེ ཁ ཁར མི དམག དོན ཅན ཛ ཁ ནི བྱེད དེ དེ དང ཡོད ལ དེ ནི ཧ ཅང ཉེན ཁ ཆེ བི ཤབ ཅུ ཅིག ཡིན པས ངེས པར དུ འབྲེལ འགབ ཅུ ལ ངོར གུབ བྱས ཏེ མཉམ དུ ཞབ དེ ཨེ ཁ ཁར མ འཛུགས ཁྲིམས ཤེ གི སར

0: དང ནམར ཅུང བའི ཐབ ཅི ཅེབ ཤེ ཤུག ལམ ལུག ཛིག ཅུང གར ཚ བའི ངན སོང ཅི དམ ཛན ནམ ཤེ པ ཕེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལར གང དང དང ཕེ ཅི དང དེན ཅིག ལ ཅིང དུམ ཤེ པི ལིང གི ནག ཚོ རོགས མེན གོར ཤུ ཤ ལག པར ཅ པི སམ ལུ རང ཐུག དང ཆབ སུ ཅི རང ཐུག ང ཆུ ཅི རང ཐུག ཅི ཅེ ཅིར དང ནི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཕེ ཅི ཅེབ ཅེ ཡོང ལ ང ལི ཤམ དག ལག པོ ཤེ གི ཚོང དལ ནན ཅི དང དོ ནེ སོང ཅུང ནི ཅེ ཚ བའི ལིང གི ལ མུ པ དང དང ཀྲུང ཡིན གི མང ཅིན སུ ཅི དང དང སུ ཅུང གི ཡོང ཅབ ཁང ནི རེཁྲམ ཤེབ ཅིར ཏ ཤེབ དང ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠ ᱪᱚᱯᱟ ᱥᱚᱪᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱴᱟᱨᱠᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱ ᱚᱱᱵᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮ ᱱᱚᱱᱪᱷᱤᱞ ᱦᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱥᱚᱝ ᱱᱟᱢᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱨᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱚ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱨᱠᱤᱵ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮᱱᱥᱚᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱢ ᱱᱟᱨᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱫᱟᱨᱛᱩᱱᱤ ᱨᱫᱟᱵ ᱪᱤᱠᱪᱤ ᱯᱤᱭᱟ ᱫᱟᱨᱛᱩᱞ ᱚᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱤᱱᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱚᱵ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱨᱤᱠᱪᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱥᱤᱵ ᱤᱱ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱯᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱯᱪᱮᱱᱥᱚᱜ ᱥᱟᱵᱤ ᱯᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱜ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱫᱤᱥᱤᱛ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱ ᱵᱤᱯᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟᱝ ᱜᱤᱞ ᱦᱚᱵᱪᱟ ᱠᱚᱝᱡᱩᱱ ᱪᱚᱯᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱞᱤ ᱭᱩᱱ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱵ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱜ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱪᱤ ᱵᱚᱡᱚ ᱪᱷᱩᱜ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱟᱴᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱪᱮᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱡᱤᱥ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱵᱚᱡᱚ ᱪᱷᱩᱜ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱣᱮᱢᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱯ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱦᱮᱞᱮ
1: ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱱᱤᱵᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱦᱟᱱᱠᱟᱱ ᱜᱟᱨ ᱛᱩᱜᱥᱤᱯ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱭᱩᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱢ ᱡᱟ ᱦᱟᱝ ᱩᱥ ᱡᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱮᱦᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱵᱤᱝ ᱡᱟᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱭᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱵᱨ ᱪᱮᱫᱩᱱ ᱛᱩᱜᱥᱤᱯ ᱥᱤ ᱛᱩᱜᱥᱤᱯ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱤ ᱥ ᱭᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱦᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱡᱟ ᱦᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱞ ᱭᱩᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱨ ᱯᱷᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱠᱷᱚ ᱥᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱟᱵ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱦᱟᱝ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱜᱛᱩᱞ ᱨᱩᱠ ᱪᱩᱨ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱱᱤᱢᱵᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱮᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱢ ᱥᱤᱢᱩ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱵᱞ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱨᱠᱟᱱᱫᱞ ᱨᱤᱝᱤᱢᱵᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱥᱞ ᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱡᱟᱪᱷᱨᱟ ᱫᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱩᱜᱥᱤᱵ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱦᱟᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱥᱩᱣ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱮᱵ ᱪᱩᱝ ᱯᱟᱱᱛᱤ ᱛᱩᱨᱱᱫᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱩᱝ ᱡᱮᱨᱛᱟᱱ ᱜᱮᱱ ᱛᱩᱜᱥᱤᱵ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱪᱤᱵ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱮᱵᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱯᱷᱮᱞᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱵᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱠᱟ ᱪᱷᱮᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱢᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱦᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱱᱤᱢ ᱵᱩᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱯᱤᱠᱟ ᱛᱷᱚᱨᱱᱫᱚ ᱜᱚᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤᱞ ᱥᱟᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱫᱩᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱚᱜ ᱯᱩᱥᱟᱜᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱦᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱟᱝᱥ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱡᱮᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱡᱤ ᱡᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤ ᱨᱩᱜᱪᱩᱵ ᱠᱟᱜᱢᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱢᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱮᱛᱵ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱛᱷᱤᱥᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱟᱢᱤᱜᱥᱟ ᱥᱚᱜᱵᱤ ᱜᱮᱢ ᱠᱩᱨ ᱱᱟᱠᱞᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱷᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱦᱟᱡᱜᱚᱨᱱᱤᱥ ᱫᱚᱱᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱩᱵᱨᱟ ᱥᱟᱜᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱟᱵᱞ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱟᱭᱩ ᱥᱟᱵᱨ ᱱᱤᱢᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱝ ᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱮᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱞ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱚᱞᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱢ ᱥᱮᱯᱪᱷᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱜᱛᱞ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱪᱩᱱ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱟᱝᱜᱮ ᱯᱷᱤᱱ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱚᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱡᱮᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟᱜᱵᱤ ᱪᱮᱥᱚ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱥᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱜᱤ ᱟᱫᱮᱠ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱜᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱦᱟᱱᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢ ᱟᱝᱜᱮᱢᱯᱤᱵ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜᱫᱤᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱡᱮᱱᱱᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱦᱟᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱩᱱ ᱜᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱟᱯᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱥᱚᱵᱤ ᱯᱷᱤᱞᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱢᱨ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱟᱜᱤ
0: ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱵ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱴᱚᱝᱠᱚᱝ ᱪᱚᱨᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱯᱩᱭᱤᱜ ᱥᱚᱡᱚᱵ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱜ ᱥᱚᱨᱚᱝ ᱭᱟᱞᱜ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱡᱚᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱩᱨ ᱡᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱨᱛᱱᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱜ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩ ᱥᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱯᱮᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱥᱚᱜ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚ ᱴᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱫᱨᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱢᱟᱝ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱥᱞ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱛᱢᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱞ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱟᱝᱜᱤ ᱯᱷᱛᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱜᱮᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱵ ᱞᱟᱝᱥᱞ ᱨᱩᱜᱩᱱ ᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱦᱮᱞᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱱᱟ ᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱵ ᱫᱤᱱ ᱱᱤ ᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱵ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱭᱮᱵᱨᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུང གདེ་ཚི ཁལ་ཡོ
1: ཁསུང གདེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི་ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མ་ཚི ལམ་ཏུ་ནག་ནང་ཡོ
2: ལོབ་སུ ཁེབྱི ཁ་ཤ་ལང
3: ᱛᱮᱫᱤᱝᱜᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟᱭ ᱫᱮᱱᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟ ᱩᱪᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱪᱩᱝ ᱜᱮᱫᱜᱤᱝᱜᱚ ᱥᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱠᱷᱟᱜᱱᱤ ᱯᱟᱱᱫ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱱᱚᱵ ᱥᱩᱨᱜᱚ ᱵᱟᱨᱜᱨᱟ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮᱞᱢ ᱡᱚᱢᱵᱨᱤ ᱥᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮᱫᱜᱤᱱ ᱟᱜᱮᱱ ᱯᱟᱢᱟ ᱜᱟᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱥᱤᱠᱟᱱᱚ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱮᱫᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱜᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱜᱮᱫᱜᱤᱱ ᱱᱚᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱛᱟᱞᱚᱵ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱛᱚ ᱠᱷᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱮᱱᱟᱨ ᱱᱚᱢᱩ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱫ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱥᱮᱱᱫᱩᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱜᱮᱪᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱮ ᱜᱮᱫᱜᱤᱱ ᱱᱚ ᱜᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱠ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱡᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱥᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱᱚᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱧᱟᱢᱪᱩᱴᱤ ᱱᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱠᱩᱥᱮᱛ ᱱᱤᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱫᱟᱡᱚ ᱱᱤᱯᱟᱡᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱥᱟᱢᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱧᱟᱝᱜᱚᱱᱚᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱚᱯᱪᱨᱤ ᱱᱟᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱫᱤ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱤᱝᱜᱚᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱜᱩ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱤᱪᱤᱨᱤ ᱡᱚᱭᱚᱱᱟ ᱫᱟᱡᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱤ ᱨᱮᱨᱚ ᱵᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱥᱚᱥᱚᱢ ᱠᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱪᱚ ᱞᱚᱨᱤᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱪᱚ ᱭᱤᱞ

0: Оле. Оле тамас лунгар жиг гонзна хокарго.
1: Оле.
0: Яда чичер тону тох яда конз гнага шапур аргуни гапчигиш го кдомби. Гуч тамбара аркынлыгни хырцап жило ки нада конатина на шапутара аргун тоно течиц ямна вадер.
1: Мачиг модын бате да тич торгайтмек
0: мачиг. Мохига.
1: Мохига.
0: Я. Тадинан ичо шеко.
1: Я.
0: Та кантер гуч гричгири вон релади гуч тамба гога гуч тамба гона та та рагун жара шапу тгок ти тана да жг ка тгна на ч тамба гу джкри ти чо да канлг рела канлгина рагун жайна рагун а канлг жари ок жж жб ч тгрела рела шапу тгок куа калга нири ок чигни рела Тэгник чигнийд чэтэг кап чигнийн ана них цап жирэлэзи. Оле та калгын их цап жилон гучэт хамба он тэшэ дунада нона аргун жирэв ша путгон рия. Оле я. Ина тупугняна чэнгэнда.
1: Тамд тэрэн.
0: О тамд тэрэн тупу тамд тэрэн тэрэн гэлэн тэнэн ни шарга матта та.
1: Я.
0: Ара.
1: Ария.
0: Оле. Я лэн тэн жиман ашкур гавс шиго.
1: Я.
0: Оле я них кэдэмо.
1: Я демо.
0: Летопанам багчу тенгэ ленсэн динга кони топоз гани дмо зсиги дали ленсэн нга тоаз гэч тамбан дмо зга лентам на дина тоаз тамбан онди цонни на ян нга ленсэн нга шикон нга топанам базо амги да тэнгэ чи Черна топор и то ангарин деп чиён. Ретарян нага сигдана пачыр чи лопчан жу маньон дада пачын дморын дона нани кеттан капц кхкур да жин хиг кхкур рни хишаг кхкурн до хонг нган дег мабжиган деги динари ян нага сигдана гчу лопчаран дин жу маньон дон моина да рни хишаг кхкур на ян тара хонг мы хиг диген гян на чангу мартин дэрч на гчу ленсин дин нага кобри жаван го товар ноут кэнэна нага сигдана тан драгон ретарян те мксиз гати Korean, the Tanada, Linsen Ashigi, da, Joan Dillan, Toson, Chukumatana, Chukuchu, Shargan, the Tom, the Chukumatana, Chukalinsenani, Rang, Joar Note, a Hig Tini, the Tana, Jinni, Joar Note, Hinjo, the Yanguchu, Nina, Religion, the Linsen Ashigi, Joangari, Nari Hina, Tachatuso, Yamsur, Mangaz Hinjo, the Marto Yang, to Linsen Ashigi, Gartosga, Mangaz Lenji Maker, Mangaz Hiji, Ok, the Yangu, Tigin, the Linsen Ashiga Toktaju, Najangu Gachemburi. Тэгэж үзүүлэн жиг гэлэнсэн дийн сонжина занкурчиг нэг татун тан махсамаа унар за даваар алах бара баасан жиг нэн гүн гэдэг зүй чигний энийг баар нэ татун эг өнөр нян кна ба зон сонжина дэрэн гэс хэмаа чин зин юна хажан гэ чэмбори рэдо бана ба даян дицг гэн гэдэг гэлэнсэн даян тун цум даны жоо нэн лэнсэн ди сомжин гэн кэрва саджа та хит нор цу старкл ва шигл учич таркл ва анжаг царан тан сонум рэн чини намчив жаг нам ба цу сомжин гэн гонзэни тан жимилэнсэн га цу харан жил та хиделэх

0: Харутан дедешкалы зорштага хырай Ахсар ивжыны Харула пашнян хртуб зочанга Айнгдана сарды Харулан дедерна зона чуңа Айнгвом ивжыны Харундар гушендан зочанда Айнгтана сани Арон даг нанья казон котунга Аянш чуна ми кази
1: Аллар гула Ая аллар эйла гунг дугга ло ло ло ло дигон Алла та айр тег сан гырлы гыгу я аныш тап жамбам гыч гыгу я аныр дирум гучун тор мугон Адаңи ихсыр сэрир гайз гыстыл юго таңу кари шабыз гыжыг юго Аланды үчіл ма жүрт ош гучу уқаго таңыр тигу дэшін тұңу унаго Ала яңыр сэру мавзың бұ муго ницг тончыл тұң ажыг юго Ала ена төпетің жашын юго амка маржыг каяны үрдаго